Искусство надо отдать все, все, все. И еще чуть-чуть. И еще чуть-чуть. Лаут Эништа, М. Фиона Сикфорд.